0: я письмо достал,
1: Николай.
0: Ты опять запрещенная?
1: So...
0: Совершенно запрещенная. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо?
2: Drop the charges!